0: Pesnička poslucháča. V nasledujúcej piesni bude znieť ukrajinčina. Aj Svetlana z Popradu si rada vypočuje pieseň vo svojom rodnom jazyku. Vybrali sme skladbu, ktorá vyhrala pesničkovú súťaž Eurovízie Eurovision Song Contest v roku 2022.
1: To vždy mne pripomínam Ukrajinu, pripomínam, kde bývala do vojny. У нас веля таких красних пісничок, а завжди рада їх почувати. Живемо в Попраді той раз, тут уж 4 роки, а працюємо теж в Попраді. З родиною бувам, то 4 роки вже.